яг corrections и аажмсаа анстоолле алто аатгид бол энэ таслаач энэ та ато и яди мем нагол скул бор инкорпорейтед би аажн аниш аадат эки и яди хед старт мейнтенс воркер ди наважн анстоолле хи temporary и яна кико и ятензен и яди хед старт и аажмсаа